0: Вячеславит, Blessing COVID, Вячеславит, Вячеславит, Вячеславит, Вячеславит, Брашко.
1: Express FM.